пусто. Без тебя в городе стало пусто. Чувства, просто не дави на эти чувства. Тускло, может, мне нужна перезагрузка. Ты уйдешь в салоне, останется твоя блузка. Сутки, круглые сутки, жирные хапки. Сумки, где лежат малом большие бабки. Шмотки, новые цепи, черные куртки. Суки, боди-массажистки, проститутки.

0: забудется, не забудется.
1: В кишке там антуса, пьяный округ предлагает в него окунуться. Тачки в объективах камер мимо пронесутся. Я к тебе приехать обещнулся, если не успею.

пусто. Без тебя в городе стало пусто. Чувства, просто не дави на эти чувства. Тускло, может, мне нужна перезагрузка. Ты уйдешь в салоне, останется твоя блузка.